По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком «плюс».

смог.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.
0: Наше радио. Баранович FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

Hershey, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM на 100.0.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-13-95.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси выстроена четкая система поддержки семей. Кто станет хедлайнерами Барановичской весны? Организаторы праздника назвали имена. Об этом и другом подробнее. Беларусь 15 мая отметит Международный день семьи. Для нашей страны это особый праздник, символизирующий крепость традиций. Забота о семье – не просто социальная статья расходов, а настоящий национальный бренд и фундамент государственной политики. Система выстроена так, чтобы сопровождать родителей на каждом этапе – от первого УЗИ до получения ключей от собственной квартиры. Например, многодетным к школе предусмотрена помощь по 30% от базовой величины на каждого ученика, а пособия для них стоят вдвое дешевле. Особое внимание здоровью. Малыши до 3 лет и дети-инвалиды до 18 получают лекарства бесплатно. Что касается дошкольных учреждений, начисляется только питание. Кроме того, с 2015-го в республике реализуется программа семейного капитала. Это безналичное денежное средство, предоставляемое при появлении третьего либо последующего ребенка. С каждым годом размер выплат увеличивается. Май для барановичан – особый месяц. Традиционно в конце весны местные жители и гости отмечают день рождения города. Предстоящее юбилейное мероприятие пройдет под знаком 155-летия. Это будет большой праздник. Торжества рассчитаны на 2 дня. В программе запланировано множество мероприятий, ожидаются и сюрпризы. Кое-какие подробности уже известны. Так, организаторы обнародовали имена хедлайнеров. Вечером 22 мая на сцене возле Ледового дворца выступит группа «Аура». Это творческий и семейный дуэт, состоящий из композитора и продюсера Евгения Олейника и солистки Юлии Быковой. В этот же день заявлены еще 2 коллектива «Добрые люди» и шоу-проект «Бренд Бенд». 23 мая публика станцует под хиты популярного белорусского рэп-трио «НК», «Юник» и «Артем Шиловец». Начало в 22:00. Продолжаем выпуск. В Барановичском регионе в текущем году к медикам из-за укусов клещей обратились 26 человек. Из них 15 – дети и подростки до 17 лет. Об этом сообщила энтомолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Юлия Васенкевич. По ее словам, активность паукообразных зависит от климатических факторов. Чтобы избежать встречи с опасными членистоногими при работе на дачных участках, выгуле собак или на пикниках, нужно обязательно соблюдать все меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите. В частности, при выездах на природу необходимо использовать репелленты, надевать максимально закрытую одежду. Рекомендуется периодически проводить самые взаимоосмотры, напомнила специалист. При обнаружении присосавшегося клеща гражданам стоит обратиться в ближайшую организацию здравоохранения для его удаления. Риск заболеваемости инфекциями снижается при правильно оказанной первой помощи и вовремя начатого профилактического лечения, подчеркнула энтомолог. В Национальном статистическом комитете напомнили, что предстоящая официальная перепись населения Беларуси состоится в 2029 году и призвали остерегаться интернет-мошенников. В Белстате настоятельно рекомендовали не сообщать личную информацию третьим лицам, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы, полученные от неизвестных отправителей. В случае возникновения любых сомнений следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. К новостям компаний. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей, по ставке 18,225% годовых. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

0: Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Лето завершено. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ является актуализированной редакцией предыдущего, развивает его положение и фиксирует следующий этап – максимально прикладных планов и задач по наращиванию взаимодействия на пятилетку. Вектором определено укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторической памяти и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая. В числе экономических приоритетов – углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Фермерам больше возможностей и самостоятельности в работе. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен законопроект, который может обновить подходы к развитию крестьянско-фермерских хозяйств. Речь идет о расширении условий работы и поддержке этого сектора. Сегодня уже не нишевое направление, а заметный участник аграрного рынка. Особенно там, где важны гибкость, скорость и сезонное обеспечение рынка овощами, фруктами и ягодами. На практике хорошо видно в регионах. Брестская область делает ставку на сады. Климат позволяет выращивать теплолюбивые культуры и получать от садоводчества максимум. Под плодово-ягодные на Брещине занято свыше 8 тысяч гектаров. Только за последние 5 лет приросли более чем на 2 тысячи. Государство помогает подготовиться к сезону. Выделено 12,5 миллионов рублей. Эти средства компенсируют прошлогодние потери и дают задел на будущее. Громкое байк-рок событие сезона пройдет 26-28 июня в Барановичском районе. Фестиваль Moto Fest West соберет обладателей железных коней и зрителей на берегу лесного озера Гать. Мероприятие направлено на активный отдых и организуется при поддержке местных органов власти, официальных мотоклубов и Брестской филармонии. 3 дня и 2 ночи живого звука, рева моторов, хорошего настроения. И все это под открытым небом. Традиционно площадку посещают тысячи зрителей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Скучать не придется. Будут квесты, шоу сожжения машины, мозгобойня, полоса препятствий, армрестлинг, американский футбол, пенное шоу, дискотека и еще много интересных и захватывающих развлечений. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком «плюс».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: сердце сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: 10 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 7-8 градусов. В течение дня 10-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Барановичи попали в список городов, где проживают самые многодетные семьи Брестской области. В Беларуси планируют создать реестр производителей одежды для школьников. Об этом и другом подробнее. На форум женщин-предпринимателей союзного государства зарегистрировалось порядка 500 человек, рассказала куратор мероприятия Елена Прохорова. По ее словам, самой многочисленной является секция по туризму. Открытие съезда состоится 21 мая, но не завершится 22-го. Общение продолжат 23 и 24 мая. Гости из Российской Федерации пожелали остаться на значительно больший период времени в Беларуси. Конференцию инициируют в Минске на базе кинотеатра «Москва». По мнению организаторов, это очень символичное пространство, которое отражает интересы обеих стран и говорит о том, что центром притяжения все-таки являются два города. Участники посетят такие крупные предприятия, как БелАЗ, БелДжи, Слуцкие пояса и многие другие. Как отметила Елена Прохорова, форум будет не просто площадкой для встреч, но и повлечет за собой подписание контрактов. В Брестской области проживает более 24 тысяч многодетных. 19 тысяч из общего количества воспитывают троих несовершеннолетних, проинформировали в Комитете по труду, занятости и социальной защите облсполкома. Самые большие семьи зарегистрированы в Бресте, Барановичах, Пинске, Столинском, Ивацевичском и Ивановском районах. Каждый от 8 до 12 мальчишек и девчонок. В нашем городе имеются родители, которые растят десятерых. Для женщин, достойно воспитавших пятерых и более, предусмотрен орден матери. Всего с 1996-го такой награды удостоены свыше 4000 жительниц первого региона. Особое место в системе государственной поддержки занимает семейный капитал. С начала реализации программы на Брещине его получили порядка 30 тысяч пар. Кроме того, принята 21 тысяча решений о досрочном распоряжении средствами. Например, заявители использовали материальную помощь на улучшение жилищных условий, стоматологические услуги и образование. Продолжаем выпуск. Специальный реестр производителей школьной одежды планируют создать в Беларуси, сообщили в пресс-службе Госстандарта. Предполагается, что перечень сформируют на портале качество.бел. Данный ресурс будет полезен для родителей учащихся Министерства образования. В список попадут изготовители, соответствующие определенным критериям. Форму проверят на соответствие требованиям безопасности и качества, устойчивости тканей к стиранию, сминаемости, образованию катышков. В зону внимания попадут и другие параметры. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13, вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

0: ярче.
1: Настройся на 100.0.
2: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Баранович FM.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13, вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам.

0: Кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11:12. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. 13 мая на календаре, и кажется, весна наконец-то включила все режимы и сразу. Помните, мы все гадали, когда же, когда? Так вот, вчера это случилось. Что, спросите вы? Да первая майская гроза этого года, да, прошла по нашему городу вчера как генеральная уборка. Все прогремело, все освежилось, а после грозы в небе появилась яркая и большая радуга. И фото этой радуги сразу...

сразу же заполонили соцсети. И это действительно тот самый случай, когда сколько бы раз в жизни ты не видел радугу, а каждый раз удивляешься ее красоте, и рука сама тянется за телефоном, чтобы сфоткать это чудо природы. Ну а сегодня нам с вами достался приятный бонус – продолжение дождя, но уже в режиме «лайт». Не ливень, а так приятная изморозь, которая умывает наш город. Но, кстати, друзья, это же не повод грустить. Да, хочется солнца и тепла, но пока вот так дождливо. Но есть и отличные новости. Эта хмурость временная. Уже завтра, по прогнозам, с неба нам улыбнется солнышко. И тогда, представьте, вся эта мокрая листва, зеленая трава, они засветятся, заискрятся, все вокруг начнет цвести с удвоенной силой. Так что, друзья, настроение не портим, улыбаемся этому спокойному дождю и включаем весеннюю музыку. Поехали!

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи.

остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Ну и время заглянуть в лунный календарь, узнать подсказки. Возможно, что-то мы интересненькое из него узнаем. Вчера черепаха подарила нам день блаженной тишины, и многие честно отдохнули. А сегодня словно кто-то резко включил свет в темной комнате. Луна перешла в Овен, и тело буквально требует движения, действия и слов. Но вот в чем подвох. 26-е лунные сутки – день жабы. Да, считаются одними из самых коварных в лунном цикле. Энергия есть, но она легко уходит впустую. На болтовню, ссоры, импульсивные поступки, о которых потом жалеешь. А еще 13 мая, сегодня у нас среда, середина рабочей недели. Самое время взять небольшую паузу, подумать дважды перед тем, как что-то сказать. И не вестись на провокации. Заварите покрепче чай и давайте же попробуем разобраться, как пройти этот непростой день без потерь. Так, после вчерашней черепашьей тишины сегодняшний день ощущается как прыжок в холодную воду. Овен включает мотор, руки чешутся что-то делать, язык так и просится высказать все, что накопилось. Но жаба сидит в болоте и предупреждает: не квакай лишнего. Да, энергия сегодня как кипяток в чайнике без крышки, бурлит, разбрызгивается, обжигает. Среда также день Меркурия, день общения и информации. Единица рвется к старту, но 26-й лунный день категорически против любых начинаний. Все, что начнете сегодня, рискует завязнуть, как в болоте. Овен дает огонь, но убывающая луна гасит его. Итог – энергия есть, но направлять ее нужно очень аккуратно. На завершение дел, физическую работу, может даже уборку, а не на разговоры и не на решения. Ну и главное правило дня – молчание. Да, друзья, серьезно, это не шутка. 26-й лунный день славится тем, что люди говорят лишнее. Хвастаются, сплетничают, ввязываются в споры, ляпают то, о чем потом жалеют неделю. Овен подливает масло в огонь, хочется рубить правду матку. Так вот, друзья, не рубите. Если чувствуете, что вот-вот скажете что-то резкое, сосчитайте внутри себя до 10, а лучше просто выйдите из комнаты, чтобы не сорваться. День жабы, кстати, еще и худший день для серьезных разговоров о чувствах. Вообще худший. Запомните, особенно, наверное, девочкам это обращение. Овен добавляет резкости, убывающая луна – раздражительности. Поэтому даже самая невинная фраза может быть воспринята как нападение. И если вдруг партнер огрызнулся, не отвечайте. Если вам хочется высказать все, что накипело, запишите на бумажку, спрячьте в карман, а вот завтра перечитайте и, скорее всего, так и не скажете. Это просто выбросите бумажку. И еще один интересный факт. Знали ли вы, что в Древнем Египте жаба была символом богини Хекет, покровительницы рождения и плодородия? Египтяне изображали ее на амулетах, которые дарили беременным женщинам. Жаба для них была не таким страшненьким болотным существом, а священным животным новой жизни. Так вот и наш 26-й лунный день. За внешней неприятностью скрывается глубокий смысл. Иногда нужно пройти через болото, чтобы выйти к чистой воде. Вот такая философия сегодняшнего дня. Но я напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, присылайте сообщения, поздравляйте друзей с праздниками, передавайте приветы, да и просто делитесь хорошими новостями. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока включаем музыку и продолжаем этот жабий, наверное, поэтому он и такой вот и прохладный, мокрый день, но определенно включаем в себе этот огонек надежды, на лицо надеваем улыбку и двигаемся только с хорошим настроением.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Турчин находится с рабочей поездкой в Гомельской области. В рамках визита запланированы встречи с местными властями и посещение ключевых объектов региона. Премьер-министр посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат с целью определить комплексные меры для стабилизации работы предприятия. Вопрос его поддержки обсуждался на недавнем совещании у президента. Завод продолжает реализацию стратегии устойчивого развития и расширения производственных мощностей. В рамках инвестиционной программы планируется запуск нового современного цеха по производству крафт-мешочной микрокрепированной бумаги в конце 2026-го. Проект предусматривает выпуск из собственной целлюлозы, что позволит значительно расширить ассортимент продукции и укрепить позиции на внутреннем и международном рынках. Особое внимание в проекте уделено экологическим стандартам. Страна готовится отметить Всемирный день семьи. На протяжении всей недели в каждом регионе проходят акции и встречи, посвященные роли и ценностей в жизни белорусского общества. Так, специалисты нотариальной конторы проведут бесплатные консультации для многодетных и родителей детей-инвалидов. В трудовых и учебных коллективах гостей ждет цикл лекций «Школа ответственного родительства». Женщинам, родившим более 5 детей, вручат ордена матери. Состоятся и ставшие традиционными проекты, как рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский, намечены региональные этапы проекта «Властелин села». Это то мероприятие, которое направлено на выявление талантливых представителей сельской местности. Барановичанки в числе победителей творческого конкурса «Вдохновение для души», объявленном Советом Республики в год белорусской женщины. Искреннее признание в любви и творческие гимны представительницам прекрасной половины общества звучали в Минской ратуше. Победители получили дипломы из рук председателя Совета Республики Натальи Качановой. Из тысячи претендентов жюри выбрало 26 лучших работ. Участники проявили таланты в декоративно-прикладном искусстве, поэзии, прозе, создании видеороликов. Конкурс объединил авторов самых разных возрастов и профессий со всей страны. Получить награды на торжественном приеме выпала честь сотрудникам детского сада номер 15 города Барановичи Маргарите Кислюк и Наталье Кольцовой. В лидерах и молодой специалист, руководитель физического воспитания дошкольного образования Екатерина Чайко. Высоко оценен ее аудиоролик под названием «Как много в Беларуси женщин сильных». Заслуженный диплом вручил глава Барановичей Максим Антонюк на аппаратном совещании в горосполкоме, пожелав Екатерине дальнейших успехов и вдохновения. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13, вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM 11.48 на студийных. И давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что о сегодняшнем дне нам скажут звезды. 13 мая пройдет под знаком внутреннего движения и неожиданных озарений. Астрологи отмечают, день подходит для честных решений, завершения старых вопросов и спокойного движения вперед. Особенно эмоционально день могут чувствовать овны, тельцы и раки. Поэтому будьте внимательны. Ну а сейчас к каждому знаку зодиака подойдем подробнее. Овны, начинаем с вас. Сегодня вы словно на внутреннем старте. Главное не пытаться ускорить все вокруг. Иногда победа приходит к тем, кто просто не свернул с маршрута. И да, не спорьте с техникой, она тоже на эмоциях. Вот так-то. Так, тельцы. Среда может принести хорошие новости или приятное ощущение, что все начинает складываться именно так, как надо. Даже если это пока выглядит как, ну, почти, ваше спокойствие сегодня заразительно. Отлично, да, ну кто-то же должен быть спокоен и, ну вот как спокоен, как удав. Сегодня спокойны, как тельцы. Близнецы. День обещает много разговоров, переписок и внезапных идей. Главное не забыть, зачем вы вообще открыли телефон. К вечеру, возможно, приятная новость. О да, я думаю, что не только близнецы сталкиваются с этой ситуацией, когда открываешь телефон и забываешь вообще, зачем ты туда залез. Потому что миллион видео каких-то бегают мимо глаза, а ты же зашел по работе. Поэтому сегодня внимательно. Раки. Эмоций будет больше обычного, но именно они помогут понять, куда двигаться дальше. Не бойтесь менять планы, иногда Вселенная просто обновляет маршрут. Вот так-то, да, и приходится приспосабливаться к новым маршрутам. Хотя иногда это так сложно. Львы. Сегодня вам особенно важно быть в центре событий. И, честно говоря, у вас это отлично получится, даже без специальных усилий. Только не превращайте обычный рабочий чат в свое мотивационное выступление. А иногда, может быть, и можно так сделать. Может быть, своей мотивацией вы, наоборот, заразите кого-то. В общем, по ситуации действуйте, львы. Девы. Среда подходит для наведения порядка в делах, мыслях и даже в открытых вкладках браузера. Звезды намекают, когда-нибудь потом уже наступило. Ну вот, да, прекрасный совет, что стоит все же начинать наводить порядок, хотя иногда вот начать это самое сложное. Поэтому начинаем со сложного, а дальше дело пойдет гораздо проще. Весы. Вам захочется легкости. И правильно, не усложняйте там, где можно просто улыбнуться и идти дальше. День хорошо подойдет для встреч и красивых решений. Ох, все по эстетике у весов, это круто. Скорпионы. Сегодня ваша интуиция работает точнее навигатора. Главное не использовать ее для чтения чужих мыслей. Люди и сами все расскажут, особенно ближе к вечеру. Вот так скорпионы сегодня притягивают все важные разговоры. Интересно. Стрельцы. Среда зовет вас в движение. Поездки, новые планы, неожиданные предложения. Но прежде чем сказать «да» всему и сразу, проверьте заряд телефона и уровень своей энергии. А вот это тоже важно, да? Прежде чем соглашаться на какие-то авантюры, нужно понять, а хватит ли вас на все. Ну, я уверена, что стрельцов, конечно же, хватит на все. Но, тем не менее, поберегите себя и свои силы. Козероги. Хороший день для тех, кто умеет спокойно идти к цели. Ваше упорство сегодня особенно заметят окружающие. Возможно, даже те, кто обычно делает вид, что ничего не замечает. Вот такой вот день, да? Сегодня будут комплименты в сторону козерогов. Водолеи. Идеи сегодня будут появляться быстрее, чем свободное место в заметках. Не все из них нужно реализовывать немедленно, но одну точно стоит сохранить. Она перспективная. А вот выбрать эту перспективную, вот это задачка со звездочкой. Водолеи, я уверена, вы справитесь. И рыбы. Среда подарит немного романтики даже там, где ее никто не ждал. Главное не уходить слишком глубоко в мечты во время рабочих разговоров. Начальство может не оценить ваш творческий транс. Но на самом деле пусть эта среда будет легкой для всех нас, продуктивной и с хорошей музыкой на фоне. А вот хорошую музыку мы с удовольствием включаем.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13, вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических

0: Белинвестбанк.бай или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. Барановичи FM в эфире 12.10, точное белорусское, 13 мая на календаре, и мы продолжаем. Давайте прямо сейчас познакомимся с праздниками этого дня. Если вы думали, что сегодня вот вроде бы обычная среда, пасмурная, дождливая, и нет в ней поводов для счастья, то мы сейчас добавим вам поводов для счастья, для радости, потому что праздники есть в сегодняшнем дне. Итак, сегодня отмечается Всемирный день одуванчика, да. Маленькое солнышко на тонкой ножке, звезда газонов и любимец детворы, одуванчик получил собственный праздник. 13 мая весь мир чествует это удивительное растение, которое умудряется расти буквально везде, от городских трещин в асфальте до альпийских лугов. И знаете ли вы, что одуванчик – это не просто сорняк. Его листья используют в кулинарии для приготовления салатов, из цветков делают мед, а корни могут заменить кофе. В народной медицине одуванчик применяют для лечения десятков заболеваний, от проблем с печенью до кожных высыпаний. Отпраздновать этот день можно, приготовив салат из молодых листьев одуванчика или сварив варенье из его желтых головок. А если вы чувствуете себя особенно творческим, сплетите венок из одуванчиков, загадайте желание. А если вы нашли тот самый белый пушистый шарик одуванчика, подуйте на него и загадайте самое заветное желание. Но кто знает, может, ветер действительно доносит наши желания до небес. Хорошо начали, да? Ну, идем дальше. Еще праздники есть у нас сегодня. Например, сегодня отмечается Всемирный день техники для будущего. Инженерное искусство создает мир, в котором мы живем. От мостов и небоскребов до смартфонов и космических станций. 13 мая. Именно в этот день мир чествует инженеров и их вклад в развитие человечества. Этот праздник был учрежден с целью привлечь внимание к инженерным специальностям и показать их важность для решения глобальных проблем. Изменение климата, истощение ресурсов, цифровой трансформации. Инженеры буквально конструируют наше будущее. И в этот день проходят конференции, выставки, открытые лекции, мастер-классы для детей и взрослых. Университеты открывают двери своих технических лабораторий, а компании демонстрируют инновационные разработки. А кто знает, может быть, именно сегодня, 13 мая 2026 года, этот день станет тем, когда какой-то маленький будущий инженер впервые задумается о своей профессии. Ох, хорошо. Но идем дальше. Еще один праздник. И абсолютно другой. День леденцов от кашля. В этот день мы чествуем маленьких спасителей, которые помогают нам пережить простуду и боль в горле. Леденцы от кашля, хоть и не самые вкусные конфеты, но заслуживают своего дня признательности. История леденцов от кашля насчитывает более 1000 лет, между прочим. Еще древние

Египтяне использовали мед и травы для облегчения болей в горле. А в средние века популярными были леденцы с шалфеем и анисом. А современная эра промышленного производства леденцов началась уже в 19 веке. Поэтому, если вдруг сегодня першит в горле, обязательно леденец от кашля вам поможет. Ну и еще один праздник сегодня отмечает день рождения. Знаете что? Даже не кто, а что? Застежка-липучка. 13 мая отмечается день рождения одного из самых гениальных и простых изобретений 20 века – застежки-липучки. В 1941 году швейцарский инженер Жорж де Местраль, вернувшись с прогулки с собакой, заметил, что его одежда и шерсть питомца покрыты колючками репейника. Заинтересовавшись механизмом прикрепления, он изучил их под микроскопом и обнаружил крошечные крючки, которые цеплялись за ткань. И, представляете, понадобилось почти 10 лет разработок, прежде чем в 1955 году Местраль запатентовал свое изобретение. И сегодня эта застежка используется, ну, везде. От одежды и обуви до медицинского оборудования и даже в космических кораблях. Поэтому, друзья, в этот день можно, может быть, вдохновиться вот этим примером швейцарского инженера и быть внимательнее, присмотреться к природе вокруг нас, кто знает, какие еще гениальные изобретения она может нам подсказать. Ну что ж, друзья, вот такие праздники этого дня. Классные праздники. Почему бы и не найти себе повод, чтобы, возможно, пришить застежку-липучку на какую-нибудь любимую кофточку, да? Или купить леденцы от кашля, которые пригодятся в самый нужный момент. Или полюбоваться одуванчиками, или задуматься о технике, которая будет у нас в будущем. В общем, друзья, праздники есть, и это ли не повод для улыбки?

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Баранович.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. С праздниками сегодняшнего дня мы уже познакомились, узнали, что сегодня и день одуванчика, и день технологий будущего, и день леденцов от кашля, и даже день рождения застежки-липучки. Но что нам скажет народный календарь о сегодняшнем дне? Давайте узнаем. В народном календаре 13 мая известно как Яков Теплый. В этот день крестьяне обращали внимание на приметы, связанные с погодой и урожаем. Считалось, что если день выдался теплым и ясным, то и лето будет теплым и урожайным. Сегодня вот всеми чакрами души хочется верить, что у нас теплый и ясный день, но что-то за окном погода подсказывает, что не очень это правда, но мы верим, да. Так вот, народные приметы. Теплый восход на Якова к урожайному году, ясная ночь к обильному урожаю ягод. Черемуха цветет, значит, пора сажать картофель. Да, вот такая вот примета. Дождь на Якова, вот это наша история. К грибному лету, вот здесь, да, грибники улыбнулись. Много майских жуков к засушливому лету. Я не видела майских жуков. Если у кого-то их много, возможно, где-то и будет засушливо. И если кукушка кукует на сухом дереве, это к заморозкам. Я надеюсь, что вот сухих деревьев у нас сегодня не осталось. У нас все в дожде, все мокрое. Поэтому как бы кукушка ни куковала, заморозков уже не будет. Ну, знаете, друзья, верите ли вы в приметы или нет, но народная мудрость, проверенная веками наблюдений, бывает удивительно точной, и иногда стоит к ней прислушаться. Ну а еще сегодня можно и даже нужно изучить актуальные и вполне конкретные новости. И это легко и удобно делать вместе с нашей службой информации. О самом актуальном из жизни нашей страны, и в частности Барановичского региона, ровно в 12:30 в выпуске новостей. Поэтому не пропустите!

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступают в силу в Беларуси 16 мая. Найти работодателя за час. 14 мая барановичан приглашают к участию в электронной ярмарке вакансий. Об этом и другом подробнее. В Беларуси 16 мая вступают в силу изменения в закон о риэлторской деятельности, сообщили в Министерстве юстиции. Ведомстве призвали граждан проверять полномочия специалистов, оказывающих помощь с покупкой, продажей и арендой жилья. Теперь для их работы нужно одновременно соответствовать двум требованиям. Первое. Сотрудник должен состоять в штате агентства недвижимости и обладать пластиковым удостоверением. Второе. Обязательно быть членом палаты риэлторов. В списке и участников с фамилией, именем, отчеством, данными об аттестации публикуются на официальном сайте отраслевого объединения в сети интернет. Если агент не вошел в состав палаты до 16 мая, его отстраняют от дел. Вернуться к работе такой посредник сможет лишь после приема в организацию. По оперативным данным, на 13 мая все яровые культуры в Беларуси посеяны на площади 1 949 000 гектаров. 85% от общей площади в 2 294 000 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Брестской области посеяно 93%. Кукурузой на силос и зерно в стране занято 973 тысячи гектаров, 76% от плана. Семена гречихи легли в почву на 3000 гектаров, 22%. Посеяно 2000 гектаров проса, 24%. Картофель посажен на площади 17 тысяч гектаров, 77% от плана. В первом регионе 84%. Посеяно 6 тысяч гектаров овощных культур, 73% от плана. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома проведет электронную ярмарку вакансий. Это уникальная онлайн-встреча, где любой соискатель может напрямую пообщаться с представителями компаний, задать интересующие вопросы и пройти предварительное собеседование. У желающих будет возможность 14 мая с 10 до 11 часов на сайте evakansii.by. Для участия приглашают горожан, не занятых в экономике, в том числе ведущих о социальный образ жизни и иных категорий граждан. Со своими предложениями посетители интернет-площадки познакомят специалисты кадровых служб Барановичского автоагрегатного завода и Торгмаша. По окончании мероприятия откроется доступ к позициям Общереспубликанского банка вакансий. К новостям компаний. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-599-524. 599-524. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков, кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13, вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: С нами и весна ярче.
6: Настройся на 100 и 0.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. Не успели отшуметь одни майские праздники, как наш город готовится к новой череде праздничных событий. Да, май в Барановичах – это всегда не только буйство цветов и красок, но еще и череда красивых мероприятий. Уже через 9 дней в нашем городе засияет еще один праздник – праздник города «Барановичская весна». В этом году Барановичам 155 лет, мероприятия пройдут не в центре города, как мы привыкли, а возле Ледового дворца. Новая локация, новые впечатления, программа праздника уже скоро появится в соцсетях. Не пропустите! Отметим праздник города вместе! Кстати, вы тоже можете стать частью праздника. Ваши фотографии могут быть показаны на больших экранах главной сцены. Отдел культуры собирает фотографии города 80-х, 90-х, начала 2000-х. Это могут быть фото ваших свадеб или других праздников в узнаваемых локациях нашего города. Выпускные в школах, дискотеки, прогулки в парке аттракционов, самолет в старом парке или ракета на Северном. Все самые теплые воспоминания о городе присылайте на email barvesna155@mail.ru. Ну что ж, друзья, вливаемся вот в праздничное настроение. Праздничное настроение в мае не покидает наш город. Да и наши сердца, независимо от того, какая погода на улице, должны сиять счастьем.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13, вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! На часах 13.10 остаемся на одной волне. И знаете, новую интересную для вас информацию подготовила я. Наверняка у каждого из нас были случаи, когда мы оказываемся в незнакомой компании. Но как подойти, как познакомиться, как завязать беседу и не нарушить личные границы? Есть 5 беспроигрышных тем для начала знакомства. И сейчас я ими с вами поделюсь. Но на самом деле не так просто придумать, как начать разговор с незнакомцем. В голове может быть много мыслей, но мало подходящих идей. И такое знание вот пригодится в любой ситуации. Как начать знакомство, с каких тем? Вот 5 безопасных тем для идеального старта знакомства. Можете загибать пальцы. Первое – событие. Второе – мнение, предмет, работа или комплимент. Но сейчас о каждом поподробнее. Итак, комплимент. Начнем с этого самого приятного. Наверняка вы, вот когда гладите кошек, замечаете, какое они испытывают наслаждение. А собак или других животных, вы задумывались, что это значит для них и какую потребность удовлетворяет? Так вот, нам с вами, людям, тоже нужны вот такие поглаживания, только метафоричные. Для нас они означают принятие, признание, благодарность, любовь, заботу. Психологическое поглаживание – это одобрение. Оно может быть выражено вербально или невербально. Звучит пока все сложно. Да, от комплиментов пришли вот к такой философии. Но сейчас будем уточнять. Мы постоянно все ищем внимание людей, пишем посты в соцсетях, красиво одеваемся, делаем что-то намеренно не так, как все, а некоторым даже важен заряд плюс или минус, а важен факт внимания к его личности. Почему мы все это делаем? А для того, чтобы на нас обратили внимание. И если еще и услышим комплимент, то это вообще услада для ушей. Так вот, с комплимента начинать знакомство – это очень хорошо, но как же сделать комплимент? Правильно, красиво. Существует 2 технологии. Слушаем и запоминаем. Технология Zoom. И это не про связь в мессенджере. Это все взято из техники. Находим в человеке любое достоинство и наводим, как в случае с фотоаппаратом, зум на конкретную деталь. Ну, например, это может быть чувство стиля, спортивное телосложение или приятная энергетика. Вторая технология – история. Суть ее в том, чтобы подчеркнуть конкретное человеческое или профессиональное качество собеседника, которое раскрывает его с лучшей стороны. Но это сработает только в том случае, если вы имеете опыт сопроживания какого-нибудь события. Так человеку, который, ну, к примеру, всегда вас, для вас вызывается подбросить знакомых до дома, можно сказать: «Ты знаешь, я восхищаюсь тем, как ты берешь на себя ответственность за других людей. Помню, как однажды ты…» и так далее, да? И вот за это я тебя ценю. Но знаете, что самое главное в комплиментах? Можно выверенно и точно что-то говорить, но самое важное, самое главное – это делать комплимент искренне. То, что вы действительно считаете, чем вы восхищаетесь. Потому что если вы внутри себя не восхищаетесь этим, а это выдавливаете искусственно, ну вот это вряд ли сработает. Вот, с комплиментами мы с вами разобрались. С чего еще можно начинать беседу с незнакомым человеком? Мнение. Да, мы с вами живем в стране советов, советов прошенных, непрошенных. Нам их дают постоянно, по собственной инициативе, вдогонку и даже когда мы в них не нуждаемся. Ну, например, молодые мамочки отлично меня сейчас поймут. Стоит только родить, и вы получаете такое количество непрошенных советов, что если бы каждый из них оказался равен хотя бы 1 рублю, вы бы уже стали миллионерами. Так вот, по секрету, мы в советах вообще-то не нуждаемся.

заблуждаемся от слова совсем. Мы все знаем и сами, но учить других – это запросто. И поэтому хитренько используем это. Спросите совета у собеседника по жизненным или профессиональным вопросам. И человек с удовольствием откликнется, а вам останется только слушать. А можно еще с незнакомым человеком обсудить события. И данное обстоятельство – тот самый клей, который свяжет вас. Можно просто спросить впечатления от места или мероприятия, где вы сейчас находитесь. Да, если вы на какой-то конференции или на мастер-классе, можно завязать знакомство на событии и уточнить о впечатлениях. Ну и еще есть одна техника, не одна, еще две техники – предмет. Если по каким-то причинам вам не подошли все предыдущие варианты, можно зайти в разговор через предмет. То, что человек хочет спрятать, он никогда не возьмет в руки. Обратите внимание, что находится у человека в руках. Вот он идет, во что он одет, какая у него записная книжка, возможно, часы или браслет на руке. Начать разговор с подобных простых вещей очень легко. Действительно классный лайфхак. Ну, например, вопросы могут быть так: как вкусно пахнет кофе, а где вы его купили, если у человека в руках стаканчик с кофе? Или какая интересная текстура ежедневника, любите писать от руки или что-то еще подобного плана? Ну или вот ваши браслеты, они из камня, очень красивые, они что-то символизируют? И вот здесь человек уже начинает вам рассказывать, что они символизируют, где он взял ежедневник или где купил кофе, и знакомство начинается. Ну и еще одна тема для разговоров – это работа, конечно же. Это уже классика. Просто спросите, кем работает человек, чем занимается. Ну и здесь уже огромное поле возможностей. Ну что ж, друзья, только что мы с вами узнали о 5 стопроцентно подходящих темах, с которыми можно начинать разговор, чтобы сделать его приятным. Поэтому теорию изучили, а теперь действуйте.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Баранове.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Ну, знаете, вот хочу с вами поговорить о таком деле. Иногда бывает, что вот ты почему-то внезапно вдруг ощущаешь себя несчастным человеком. Дождь идет, возможно, еще что-то не складывается. И вот пару мелочей тебя выбивают из жизни, и ты ощущаешь себя несчастным, бедным, печальным, грустным, одиноким. Но что можно сделать прямо сейчас, чтобы полегчало в такой ситуации? Давайте посмотрим. Самый простой способ, вот когда нападает такая печалька, это подвигаться. Да, или хотя бы немного позаботиться о себе, заняться любимым делом, которое приносит удовольствие. Да, можно поприседать, можно потанцевать, хотя бы один трек включаем, потанцевали и уже гораздо более счастливыми становимся. Кстати, на эту тему была одна интересная научная работа «Социально-философский анализ феномена счастья». Она предлагает составить список вещей, которые человек любит, внести туда абсолютно все, что удается вспомнить, а затем к каждому занятию добавить слово «любимый», и получится настоящая аптечка счастья. Ну, например, человек с удовольствием пьет кофе, ест мороженое, можно выпить любимый кофе, найти любимое мороженое, а потом заняться любимым делом в саду. И вот человек уже готов почувствовать себя немножечко счастливее. Кроме того, помогают любые занятия, при которых заняты руки. Например, можно возиться в огороде, шить, рисовать, вязать. А если вы умеете играть на музыкальных инструментах, то почему бы и нет? Еще один очень эффективный метод – это чтение. Достаточно всего 6 минут читать что-нибудь интересное, и уровень стресса снизится примерно на 68%. Да, друзья, 6 минут – и стресса как не бывало. Но главное здесь, да, немножко отойти от реальности и погрузиться в это чтение, а не все время отвлекаться на что-то. Ну и так, друзья, если вам грустно, стоит хотя бы немного позаботиться о себе. А потом, когда уровень удовлетворенности повысится, можно и возвращаться к делам. Поэтому сейчас включаем музыку, и если вам как-то сегодня грустновато, самое время встать и немножко поразмяться.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Турчин находится с рабочей поездкой в Гомельской области. В рамках визита запланированы встречи с местными властями и посещение ключевых объектов региона. Премьер-министр посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат с целью определить комплексные меры для стабилизации работы предприятия. Вопрос его поддержки обсуждался на недавнем совещании у президента. Завод продолжает реализацию стратегии устойчивого развития и расширения производственных мощностей. В рамках инвестиционной программы планируется запуск нового современного цеха по производству крафт-мешочной микрокрепированной бумаги в конце 2026-го. Проект предусматривает выпуск из собственной целлюлозы, что позволит значительно расширить ассортимент продукции и укрепить позиции на внутреннем и международном рынках. Особое внимание в проекте уделено экологическим стандартам. В Брестской области проживает более 24 тысяч многодетных. 19 тысяч из общего количества воспитывают троих несовершеннолетних, проинформировали в Комитете по труду, занятости и социальной защите облсполкома. Самые большие семьи зарегистрированы в Бресте, Барановичах, Пинске, Столинском, Ивацевичском и Ивановском районах. Каждый от 8 до 12 мальчишек и девчонок. В нашем городе имеются родители, которые растят десятерых. Для женщин, достойно воспитавших пятерых и более, предусмотрен орден матери. Всего с 1996-го такой награды удостоены свыше 4000 жительниц первого региона. Особое место в системе государственной поддержки занимает семейный капитал. С начала реализации программы на Брещине его получили порядка 30 тысяч пар. Кроме того, принята 21 тысяча решений о досрочном распоряжении средствами. Например, заявители использовали материальную помощь на улучшение жилищных условий, стоматологические услуги и образование. Продолжаем выпуск. В Барановичском регионе в текущем году к медикам из-за укусов клещей обратились 26 человек. Из них 15 – дети и подростки до 17 лет. Об этом сообщила энтомолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Юлия Васенкевич. По ее словам, активность паукообразных зависит от климатических факторов. Чтобы избежать встречи с опасными членистоногими при работе на дачных участках, выгуле собак или на пикниках, нужно обязательно соблюдать все меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите. В частности, при выездах на природу необходимо использовать репелленты, надевать максимально закрытую одежду. Рекомендуется периодически проводить само- и взаимоосмотры, напомнила специалист. При обнаружении присосавшегося клеща гражданам стоит обратиться в ближайшую организацию здравоохранения для его удаления. Риск заболеваемости инфекциями снижается при правильно оказанной первой помощи и вовремя начатого профилактического лечения, подчеркнула энтомолог. Май для барановичан – особый месяц. Традиционно в конце весны местные жители и гости отмечают день рождения города. Предстоящее юбилейное мероприятие пройдет под знаком 155-летия. Это будет большой праздник. Торжества рассчитаны на 2 дня. В программе запланировано множество мероприятий. Ожидаются сюрпризы. Кое-какие подробности уже известны. Так, организаторы обнародовали имена хедлайнеров. Вечером 22 мая на сцене возле Ледового дворца выступит группа «Аура». Это творческий семейный дуэт, состоящий из композитора и продюсера Евгения Олейника и солистки Юлии Быковой. В тот же день заявлены еще 2 коллектива «Добрые люди» и шоу-проект «Бренд Бенд». 23 мая публика станцует под хиты популярного белорусского рэп-трио «НК», «Юник» и «Артем Шиловец». Начало в 22:00. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Рабочая часть недели пройдет в условиях ненастной погоды. Свой вклад внесли циклонические вихри, которые принесли не только осадки, грозы, но и новые порции прохлады. Погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты и влажные воздушные массы Западной Европы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13. Вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

Баранович FM в эфире. Ну что, друзья, знаете, хотелось бы с вами поговорить о счастье. Сегодня такой пасмурный день, когда многие наверняка думают, какое же оно счастье, где оно, наше счастье. Но даже если вы испытываете счастье внутри себя, есть такой интересный вопрос. А можно ли помочь другому человеку стать счастливым? Конечно же, наша ответственность – это сначала счастливыми стать самим, а потом уже заразить и других людей. Да, счастье – это своеобразный вирус, который легко передается от одного к другому. Еще одно интересное исследование проводилось в течение 20 лет. Только вдумайтесь, 20 лет шло исследование. И его результаты показали, если у человека был счастливый друг, который жил на расстоянии до 1 километра, шансы подхватить от него это состояние возрастали на 40%. А если разносчик вируса счастья жил в 2 километрах, то есть шансы заразиться уменьшались на 20%. Возможно, потому что друзья виделись реже, но это было в эпоху, когда расстояния были очень важны для общения. А вообще люди ловят сигналы других, включая их в эмоции, а значит разделяют их состояние. Ну и с появлением соцсетей, мессенджеров, общение больше не зависит от местонахождения. Значит, можно сделать счастливым человека буквально на другом краю мира. Поэтому, как принято говорить, сначала надеваем маску на себя, то есть становимся счастливыми сами, а потом заражаем нашим состоянием всех вокруг. Мне кажется, это лучшее, что мы вообще можем сделать для того, чтобы изменить мир к лучшему. Ну а тем временем, друзья, на часах 13:53 наш эфир подходит к завершению. И если сейчас выглянуть в окно, там, кажется, сама природа решила устроить небольшую паузу, да, чтобы мы подумали о счастье, пофилософствовали. Дождь, прохлада, серое небо – все это нужно разбавлять нашим светом изнутри. Но мы с вами знаем главный секрет. Мы уже на подходе к середине мая. Совсем чуть-чуть, и воздух наполнится настоящим долгожданным теплом. Впереди еще и у нас яркий день нашего любимого города. Барановичская весна уже 22 и 23 мая. Поэтому давайте сегодня просто улыбнемся этому дню, почувствуем счастье внутри себя, скажем сегодняшнему дню спасибо за этот дождь, за эту свежесть, да, даже за эту прохладу. Ведь именно так природа поливает землю чем-то большим. И мы точно знаем, за каждой каплей рано или поздно выглядывает солнце. Ну что ж, друзья, хорошего вам дня, теплых мыслей и уютного мая. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 10-13, вечером 8-10 градусов, ночью ожидается 4-6 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Диалог традиции сотрудничества. В Минске стартовал второй международно-правовой форум стран СНГ. Причины, последствия и способы защиты пострадавших. В Барановичах милиционеры и блогеры обсудили проблему домашнего насилия. Об этом и другом подробнее. В СНГ сформирован реестр правовых актов. К нему имеется свободный доступ, что свидетельствует об открытости содружества во взаимодействии со всеми партнерами, заявил первый заместитель генсекретаря СНГ Игорь Петришенко. Форум «Международно-правовой диалог в СНГ. Традиции сотрудничества и ответ на вызовы времени» проходит во второй раз в белорусской столице. Площадка объединяет формат пленарного заседания и работы тематических секций, на которых обсуждают широкий спектр вопросов. Свое участие в форуме подтвердили около 70 делегатов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Сформирована достаточно солидная договорно-правовая база, которая насчитывает более 500 международных договоров, межгосударственные и межправительственные, которые регулируют взаимоотношения во всех сферах, начиная от политического, внешнеполитического взаимодействия, заканчивая социально-гуманитарными, правоохранительными вопросами, а также темами борьбы с преступностью. В прессе все чаще появляются сообщения о заражении хантавирусом на круизном судне. Хантавирус – это острое инфекционное заболевание, источником которого являются грызуны. Заражение может происходить не только при контакте с грызунами, но и воздушно-пылевым путем. Вирус способен передаваться через частицы пыли, попадающие в дыхательные пути человека. По словам медиков, существует и контактный путь заражения через употребление загрязненной пищи или поврежденную кожу. Начинается хантавирус как обычный грипп, с сильной головной боли, боли в пояснице и мышцах, а также высокой температуры. Люди не опасны друг для друга. Вирус чаще всего от человека к человеку не передается. Но есть исключения – редкие штаммы в Южной Америке. Что касается наших широт и стандартных путешествий, то этого бояться не стоит. Главная опасность заболевания – это поражение легких или почек. Чтобы защитить себя, нужно соблюдать обычные правила гигиены. Следить, чтобы продукты были чистыми, обязательно мыть руки, избегать контактов с грызунами или местами их потенциального обитания. Если вдруг у вас появилась высокая температура или резкое недомогание, обязательно обратитесь к врачу. В стране в эти дни проходит республиканская акция «Дом без насилия». Инициатива реализуется во взаимодействии всех заинтересованных ведомств. Усилия объединили правоохранительные, медицинские, социальные структуры, общественные организации. Комплексный подход в этом направлении обсудили сегодня в Барановичах в рамках тематического круглого стола с участием сотрудников ГУВД, прессы и блогеров. В центре внимания эффективные правовые инструменты, чтобы приструнить семейного тирана и отстоять права потерпевшей стороны. Бытовые ссоры, угрозы и моменты, когда дебоширы переходят от слов к делу. Каждый факт требует внимательного отношения. В данной сфере есть превентивные меры, которые демонстрируют свою эффективность на реальных жизненных ситуациях. Профилактический учет, защитное предписание и многое другое. Главное – вовремя обратиться к правоохранителям и получить шанс урегулировать конфликт, не доводя до трагедии. Как отметил заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского городского отдела внутренних дел Дмитрий Казаченко, от того, что между участниками ссоры произошло, какие намерения у них были и чем все закончилось, зависит и строгость наказания. Иногда все заканчивается мирно.
2: Бытовой семейный скандал. Муж и жена ругаются, на повышенных тонах кричат друг на друга, возможно, нецензурно выражаются. Друг другу они не причиняли телесных повреждений. Это административная ответственность по требованию потерпевшей стороны. На стадии рассмотрения они могут в суде примириться, производство по делу будет прекращено, к ответственности привлечен никто не будет. Другая ситуация начинается с семейного скандала. Последствия. Одна из сторон берет в руки нож и высказывает угрозы расправы другой стороне и при этом производит какие-то действия. Например, замахивается ножом, либо высказывает агрессор намерение уничтожить либо повредить имущество общественно опасным способом. Например, сжечь дом. Это уже другая ответственность. ответственности. Возбуждают уголовное дело, проводится следственное мероприятие, и дело отправляется в суд. Но возможно еще и следующая ситуация. Началось все с угрозы. Но если он произвел конкретное действие, например, топор, и метнул его в сторону, намереваясь попасть, и умысел его был, это уже покушение на убийство. Это еще более серьезная ответственность.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Победы. Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Донор.ру знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор.ру на Ленина 49. А еще Донор.ру на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка разработают дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Молодожены нашей страны чаще всего заключают браки в августе. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Шри-Ланка договорились разработать дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков по итогам переговоров со своим зарубежным коллегой Виджитом Хиратовым, передает Белта. Главы МИД искренне приветствовали выход на подписание ряда двусторонних документов, в том числе в вопросах авиасообщения, образования, здравоохранения. При этом, конечно, продолжится подготовка нового, более обширного пакета соглашений, предстоящих встреч и мероприятий более высокого уровня, подчеркнул Максим Рыженков. Он добавил, с 25 мая визы в Шри-Ланку для белорусских туристов и дипломатов станут бесплатными. В каком месяце белорусы заключают больше всего браков, рассказал заместитель председателя Национального статистического комитета Наталья Тарасюк. По данным переписи населения 2019 года, в нашей стране проживают 2 миллиона 600 тысяч семей. Подавляющая часть в городской местности – 78%, а остальные – в сельской. За 2025 в республике оформлено свыше 52 тысяч союзов. Причем возраст не преграда. Сыграли 547 свадеб, где молодоженам было 65 лет и старше. Преимущественно отношения регистрируют между гражданами Республики Беларусь – 93%. Кольцами женихи и невесты предпочитают обмениваться в летний период. И это понятно – время отпусков и теплых солнечных дней. Особой популярностью пользуется август – 7800 церемоний. Реже вальс Мендельсона звучал в марте – 2600. Как отметила Наталья Тарасюк, данный обзор подготовлен к Международному дню семьи, который празднуется 15 мая. Выгодный курс от знакомого, случайная купюра на рынке – все это риски, которые могут обернуться не экономией, а уголовным делом. Даже если вы не знали, что деньги поддельные. Так в Барановичский ГУВД обратился 55-летний местный житель. В одном из банков города он предъявил к обмену $50 США. Специалист незамедлительно нажала тревожную кнопку, так как заметила признаки фальшивки. На место выбыли правоохранители. По заключению эксперта, банкнота признана поддельной. С начала 2026-го в Барановичах это уже второй случай. Правила безопасности напомнила старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Милиция напоминает правила безопасности. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо обменивать деньги только в банках, а не у частных лиц или знакомых. При обнаружении сомнительной денежной купюры не пытайтесь ею расплатиться или передать ее третьим лицам. Незамедлительно отнесите фальшивку в милицию. Максимальная ответственность за фальшивомонетничество – 15 лет лишения свободы.
1: К новостям компании. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 13 мая, на календарной странице среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в смс-викторине.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 13 мая в 1950 году, в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. Как вы думаете, какая машина оказалась быстрее всех? Вариант первый – Феррари, вариант второй – Мазерати и вариант третий – Альфа Ромео. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 13 мая в 1950 году, в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. Какая машина оказалась быстрее всех? Вариант первый – Феррари, вариант второй – Мазерати и вариант третий – Альфа Ромео. Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется марка автомобиля, который вошел в историю, как первый победитель гонки класса Формула-1, когда еще не было Кубка конструкторов. Ну а сами подготовленные гоночные трассы можно было пересчитать по пальцам. Речь зашла про автомобиль под маркой Альфа Ромео. Как многие из вас догадались, 13 мая 1950 года в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1 в истории. Победителем стал итальянский автогонщик Джузеппе Фарина на автомобиле Альфа Ромео, который по итогам сезона стал и первым чемпионом Формулы-1. В составе заводской команды, одержав 3 победы в 6 европейских этапах на Гран-при Великобритании, Швейцарии и Италии, Фарина стал чемпионом мира, опередив Хуана Мануэля Фанхио всего на 3 очка. В 1951 году Фарина одержал всего 1 победу, уступив в чемпионате Фанхио и 2 гонщикам Феррари. В 1952 Фарина сам перешел в Феррари, но уступил в чемпионате своему более молодому напарнику Альберто Аскари. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 8051. Поздравляем! Ожидайте звонка, где расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донорум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донорум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15 548 46 15.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья. В Барановичском районном исполнительном комитете Владу Таболу поздравил глава района Роман Жук. Об этом и другом подробнее. В Беларуси обновятся требования к типовым потребительским качествам жилых помещений. Соответствующее постановление Минстрой архитектуры вступит в силу с 1 июля. Главные изменения: в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника – холодильник, микроволновая печь и стиральная машина. При этом белорусского производства. Это же касается и отделочных материалов. В условиях и полная облицовка плиткой. В жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината. Стены должны быть оштукатурены и покрашены, либо оклеены обоями. Постановление призвано повысить качество сдаваемых в эксплуатацию площадей, а также простимулировать спрос на товары белорусского производства. Музыкальную дорогу намерены сделать на подъезде к национальному парку Беловежская пуща. Речь идет об участке республиканской дороги Р-83. По проекту протяженность составит около 700 метров. На полотно в сторону нацпарка нанесут холодный пластик. При проезде по нему транспорта водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». О приближении к необычному объекту будет предупреждать информационный знак. Новация еще раз подчеркнет особенность и привлекательность Брестской области, ее туристический потенциал. Планируется все организовать до 10 июня. В целом, в Первом регионе намечено выполнить текущий ремонт около 260 километров республиканских магистралей. Триумф от победы барановичанки Влады Таболы на популярном шоу «Фактор Бай. Дети» не утихает. Пятиклассницу гимназии номер 3 Барановичей феерично встретили в стенах «Альма-Матер». Особенно ценно признание местных органов власти. В Барановичском районном исполнительном комитете Владу Таболу поздравил глава района. Роман Жук подчеркнул торжественность момента и отметил чувство огромной гордости, что наши педагоги воспитывают таких талантливых ребят.
2: Для нас, конечно же, гордость. Влада у нас молодец, чем мы волновались, голосовали, перезванивались. Пол первого ночи поступил смс и поздравление на то, что наш представитель выиграл. Конечно же, наш коллектив «Капелька», достойный бренд нашего Баранинского района, который занимает многие призовые места, так и занимает как гран-при. Я желаю Владе, чтобы вы слушались своего учителя, не останавливались на достигнутом.
1: За Владу действительно болели всем регионам. Каждую пятницу в городе и районе главным информационным поводом на протяжении 2 месяцев было участие наших в проекте Белтелерадиокомпании. Всегда рядом поддержка и опора от родителей и педагога. Защитить от хейта, поправить прическу и обнять перед выходом на сцену. Мама Галина вместе с дочкой. С гордостью и волнением следит за каждым выступлением педагог. Руководитель театра эстрады «Капелька» Мирского дома культуры Лариса Довид стала для Влады наставником и проводником в мир искусства. Постигать основы вокала победитель детского «Фактора» пришла в 6 лет.
3: Влада пришла ко мне в 6 лет заниматься, но потом в сентябре ей исполнилось 7, и уже с 7 лет мы с ней занимаемся. Она ко мне пришла на прослушивание. Хороший, позитивный ребенок с открытыми глазками. Ты когда я ее прослушала, говорю: «Владочка, ты принята в наш коллектив». И первое ее слово было: «Слава Богу, я думала, вы меня не возьмете». Это хороший, работоспособный, трудолюбивый ребенок из хорошей, доброй семьи. Она занимается и в группе, она занимается и индивидуально. Естественно, уже наша первая победа была, лауреат второй степени на «Молодечке». И при зрительских симпатиях. То есть она всегда умела влюбить в себя зрителя. Глядя сейчас на нее на телевидении, я вижу, что камера ее очень-очень любит, потому как она умеет работать на камеру. Первый кастинг и этап стулья я готовила с ней. Я все знала, каждую ноту, каждое движение, я все-все знала. И от этого мои переживания были страшнейшие. А когда мы ездили на прямые эфиры, мы ее, естественно, поддерживали, мы на каждый прямой эфир ездили. Я же не знала, это же не я готовила. И я в такой, в невесомости, я думаю, что дальше? Я не могла сказать, что я наслаждалась. Я так внимательно все старалась слушать, что иногда я потом, приехав домой, я все пересматривала, потому что не всегда все увидишь.
1: Путь к вершинам выслан талантом и трудолюбием, и еще он закономерный. Дважды Влада оказывалась в десятке лучших на отборе на Славянский базар. В копилке наград лидерство на республиканском конкурсе «Хали-Хало». участие в благотворительном концерте «Рождество в кругу семьи» в Храме Христа Спасителя в Москве, специальный диплом молодых талантов Беларуси. Главный трофей на «Факторе» несомненно принес неслыханную популярность. Многочисленные интервью, посты в социальных сетях, встречи. Внимание к девочке в эти дни приковано со всех сторон. Сама Влада овации принимает с благодарностью.
4: Для меня это очень важно, что меня поздравил именно сам руководитель Барановичского района. Я хочу дальше развиваться в этой сфере, хочу дальше петь, дальше учиться, тренироваться. Буду дальше участвовать на проектах, на конкурсах, фестивалях, идти к своей мечте. Уже который день я принимаю поздравления своих родственников, близких, от своей гимназии, от капельки тоже. Поддержка очень теплая. Я знаю, что все меня поддерживали, все голосовали, чему я благодарна очень.
1: Как отметила педагог Лариса Дувя, талантливая вокалистка лишь на начальном этапе своего творчества. Впереди еще больше проектов и побед. Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция напомнила участникам дорожного движения о правилах безопасности во время дождя. При ухудшении погодных условий водителям транспортных средств необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманные маневры, исключить резкие разгоны и торможения, подчеркнул старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. При ограничении видимости включите ближний свет фар. Из-за мокрого асфальта значительно снижается коэффициент сцепления колес с покрытием. Пешеходам следует быть особенно осторожными, особенно вблизи проезжей части и на ней. Убедиться в отсутствии транспортных средств. К новостям компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей, по ставке 18,225% годовых. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдальщиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Погоду в Беларуси продолжат определять активные атмосферные фронты. Двигаясь в восточном направлении, они принесут в большинство районов дожди. От умеренных до сильных. Возможны грозы. Осадки по восточной половине сохранятся и в четверг. В дальнейшем с ростом атмосферного давления их количество и интенсивность уменьшатся. Метеоусловия начнут радовать теплом и комфортом. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться с последними футбольными новостями и представить какой-нибудь матч на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 13 мая на календарной странице, среда, One Republic открыли новый музыкальный час, а далее плейлист разгонят Blackpink. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Барановичи FM».

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный полуфинальный матч плей-офф чемпионшипа за выход в английскую премьер-лигу между Саутгемптоном и Миддлсбро. Победу со счетом 2-1 в этой игре одержали святые, тогда как после первой игры был зафиксирован счет 0-0. Ответная встреча прошла на стадионе Сент-Мэри в Саутгемптоне. Райли МакГри открыл счет уже на пятой минуте и выбил гостей вперед. Рос

карточку получил защитник Эльче Лео Петро. На 68-й минуте полузащитник Пабло Форнальс забил второй мяч в ворота гостей, установив окончательный счет в этом матче. Таким образом, Бетис набрал 57 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Это позволит севильцам впервые за 20 лет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Лондонский Челси считает приоритетным вариант с приглашением испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Об этом сообщает журналист-инсайдер Алекс Круг. По информации источника, Алонсо открыт для работы в английской премьер-лиге. Отмечается, что клуб надеется назначить нового тренера до начала чемпионата мира. Также утверждается, что в шорт-листе среди специалистов, которых рассматривает лондонский клуб, находятся Андани Ираола, Борнмут, Оливер Гласнер, Кристал Пэлас, Филиппе Луис, экс-наставник бразильского Фламенго, и Марко Силва из лондонского Фулхэма. После 36 туров английской премьер-лиги Челси занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. После увольнения Лиама Росеньора обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это перенесенный матч 31-го тура английской премьер-лиги, в котором сойдутся Манчестер Сити и лондонский Кристал Пэлас. Тот самый матч в запасе, что есть у горожан, чтобы приблизиться к Арсеналу. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

рубрике «Неформат» среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Героиня рубрики сегодня Блэт Рекс, албанский вариант фамилии Реджа, более известная под своим сценическим именем Биби Рекса. Американская певица, автор песен албанского происхождения, музыкальный продюсер. Она получила известность после выпуска синглов «Take Me Home» совместно с проектом «Cash Cash» 2013 года, «Hey Mama» совместно с Давидом Гетта в 2015 и «In the Name of Love» совместно с Мартином Гарриксом в 2016. Ранее выступала вокалисткой в коллективе «Black Hearts», созданном Питом Венсом. Мало кто знает, но Биби Рекса также является соавтором хита Эминема и Рианы «Monster», а кроме этого она писала песни для Селены Гомес и Ника Джонаса. Давайте вспомним трек, который запустил ее фактически сольную карьеру. Итак, Биби Рекса, сингл 2016 года «I Got You». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Беларусь в мае отмечает 95-летие со дня основания отечественной энергосистемы. Ее история берет свое начало в 1930-м с постройки ГРЭС, а через год было образовано районное энергетическое управление Белэнерго. Встречаясь с коллективом объединения, председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко отметил: «Энергетики создают фундамент национальной экономики для развития всех отраслей промышленности, сельского хозяйства». Сегодня Белэнерго включает 16 организаций. Игорь Сергиенко подчеркнул: «Работа энергетиков сродни военной службе. Это отважные, самоотверженные люди, способные решать сложнейшие задачи в непогоду и круглосуточном режиме», подытожил спикер. В стране в эти дни проходит республиканская акция «Дом без насилия». Инициатива реализуется во взаимодействии всех заинтересованных ведомств. Усилия объединили правоохранительные, медицинские, социальные структуры, общественные организации. Комплексный подход в этом направлении обсудили сегодня в Барановичах в рамках тематического круглого стола с участием сотрудников ГУВД, прессы и блогеров. В центре внимания эффективные правовые инструменты, чтобы приструнить семейного тирана и отстоять права потерпевшей стороны. Бытовые ссоры, угрозы и моменты, когда дебоширы переходят от слов к делу. Каждый факт требует внимательного отношения. В данной сфере есть превентивные меры, которые демонстрируют свою эффективность на реальных жизненных ситуациях. Профилактический учет, защитное предписание и многое другое. Главное – вовремя обратиться к правоохранителям и получить шанс урегулировать конфликт, не доводя до трагедии. Как отметил заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского городского отдела внутренних дел Дмитрий Казаченко, от того, что между участниками ссоры произошло, какие намерения у них были и чем все закончилось, зависит и строгость наказания. Иногда все заканчивается мирно.
2: Бытовой семейный скандал. Муж и жена ругаются, на повышенных тонах кричат друг на друга, возможно, нецензурно выражаются. Друг другу они не причиняли телесных повреждений. Это административная ответственность по требованию потерпевшей стороны. На стадии рассмотрения они могут в суде примириться, производство по делу будет прекращено, к ответственности привлечен никто не будет. Другая ситуация начинается с семейного скандала. Впоследствии одна из сторон берет в руки нож и высказывает угрозы расправы другой стороне и при этом производит какие-то действия. Например, замахивается ножом, либо высказывает агрессор намерение уничтожить либо повредить имущество общественно опасным способом, например, поджечь дом. Это уже другая ответственность. Возбуждают уголовное дело, проводится следственное мероприятие, и дело отправляется в суд. Но, возможно, еще и следующая ситуация. Началось все с угрозы, но если он произвел конкретное действие, например, топор, и метнул его в сторону, намереваясь попасть, и умысел его был, это уже покушение на убийство. Это еще более серьезная ответственность.
1: Продолжаем выпуск. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома проведет электронную ярмарку вакансий. Это уникальная онлайн-встреча, где любой соискатель может напрямую пообщаться с представителями компании, задать интересующие вопросы и пройти предварительное собеседование у желающих. Будет возможность 14 мая с 10 до 11 часов на сайте evacancy.by. Для участия приглашают горожан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни и иных категорий граждан. Со своими предложениями посетители интернет-площадки познакомят специалисты кадровых служб Барановичского автоагрегатного завода и Торгмаша. По окончании мероприятия откроется доступ к позициям Общереспубликанского банка вакансий. Громкое байк-рок-событие сезона пройдет 26-28 июня в Барановичском районе. Фестиваль «Мотофест-Фест» соберет обладателей железных коней и зрителей на берегу лесного озера Гать. Мероприятие направлено на активный отдых и организуется при поддержке местных органов власти, официальных мотоклубов и Брестской филармонии. Три дня и две ночи живого звука, рева моторов, хорошего настроения и все это под открытым небом. Традиционно площадку посещают тысячи зрителей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Скучать не придется. Будут квесты, шоу, сожжение машины, мозгобойня, полоса препятствий, армрестлинг, американский футбол, пенное шоу, дискотека и еще много интересных и захватывающих развлечений. К новостям компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей. По ставке 18,225% годовых. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый коммерчески успешный сольный сингл дискографии американской певицы Биби Рекса, чтобы завтра поговорить про ее новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру нового трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто делает.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Баранович FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Дмитрий ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Богдановичи ФМ. Наше радио.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 3-5 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».